Check. Check, check. 7-6. Слушай. Зеко. Зибештат. Калс, Роман, Йенс, Вилишт.